0: 97.7.
1: Isadora, la de la buena música. Isadora, Isadora.
2: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.